В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 20 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Министры иностранных дел Китая и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Бывшие жители северных территорий Японии призывают к переговорам с Россией. Трамп заявляет о контроле над Ормузским проливом. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил готовность своей страны продолжать играть конструктивную роль для мира и стабильности на Корейском полуострове в качестве важнейшей соседней страны. Он сказал об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, состоявшихся в Сеуле в среду вечером. Ван откликнулся на просьбу Чо Хёна к Китаю оказать содействие в денуклеаризации Корейского полуострова и помочь Сеулу возобновить диалог с Пхеньяном. Переговоры состоялись после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд

Трамп требует от помощников организовать ему уже этой осенью встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос корреспондентов о том, будет ли Китай посредничать для проведения этого саммита, Ван сказал, что это следует решать Северной Корее и Соединенным Штатам. Ван добавил, что Соединенные Штаты должны изменить свою давнюю враждебную политику по отношению к Пхеньяну. В сентябре у председателя КНР Си Цзиньпина запланирована поездка в США для проведения саммита с Трампом. По-видимому, Китай осторожно прощупывает, какие действия Соединенные Штаты намерены предпринимать по ситуации на Корейском полуострове. Пользующаяся влиянием сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына раскритиковала текущие военные учения, проводимые Соединенными Штатами и Южной Кореей. Ее заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал к сокращению этих учений. Ким Йо Джон, которая занимает пост руководителя одного из отделов правящей партии Северной Кореи, заявила, что сокращение их масштаба не заслуживает комментариев и что Пхеньяну это неинтересно. Ее заявление было опубликовано Государственным центральным телеграфным агентством Кореи. Она заявила, что сокращение масштабов и продолжительности учений не меняет их провокационного и оскорбительного характера. Ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» начались в понедельник. Планировалось, что 11-дневные учения продлятся до 27 августа. Однако в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что их продолжительность сокращена почти вдвое. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Трамп поручил Пентагону существенно сократить совместные учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что они посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал Северной Корее. Ким также сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо ведущихся контактах между Трампом и северокорейским лидером. Она отметила, что у них по-прежнему прекрасные отношения. Позже Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи до конца этого года, сказав: «Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, у него все будет в порядке. Пока у нас умный президент, у него все будет в порядке. С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент». Трамп также обвинил других президентов США в том, что они позволили Северной Корее обладать ядерным оружием. Бывшие жители японских северных территорий попросили Министерство иностранных дел Японии вести дипломатические переговоры с Россией в целях скорейшего возвращения этих островов Японии. В прошлый четверг президент России Владимир Путин побывал на острове Этурофу, одном из четырех контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Правительство Японии считает эти острова неотъемлемой частью японской территории и заявляет, что они были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Судзуки Хидео, заместитель председателя Лиги жителей архипелага Тисима и островов Хабомаи, объединения бывших жителей северных и других территорий, а также вице-губернатор префектуры Хоккайдо Хамасака Синьичи, встретились с заместителем министра иностранных дел Кунимицу Аяно в городе Неморо на Хоккайдо в среду. Они сказали Кунимицу, что визит Путина на остров Этурофу совершенно неприемлем. Они отметили, что в решении территориального вопроса нельзя терять времени, поскольку бывшие жители стареют, а перспективы возобновления посещений могил родственников и других проектов обменов с Россией отсутствуют. Они попросили министерство вести дипломатические переговоры с Россией с сильной решимостью добиться скорейшего возвращения северных территорий Японии. В ответ Кунимицу сказала, что визит Путина задел чувства бывших жителей, их родственников и всего японского народа. Она отметила, что этот визит несовместим с позицией Японии и совершенно неприемлем. Кунимицу добавила, что министерство принимает просьбу и будет настойчиво вести переговоры с Россией. Судзуки выразил надежду на то, что правительство будет стремиться к диалогу с Россией, чтобы в полной мере донести чувства бывших жителей островов. Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном по поводу Ормузского пролива зашли в тупик. Однако президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна полностью контролирует этот водный путь и вновь настаивает на том, что Соединенные Штаты находятся в более сильной позиции. В среду в Вашингтоне Трамп заявил журналистам, что судоходство через пролив не будет идеальным, но отметил, что много нефти уже вывезено. Он добавил, что не спешит возобновлять переговоры. Трамп сказал: «Возможно, когда-нибудь, но сейчас, я думаю, ситуация

очень хорошая. При этом иранская сторона усиливает критику. Спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф посетил Ирак в среду и выступил на месте смертоносных авиаударов США в 2020 году. В результате этих атак погибли видный иранский командующий Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди Аль-Мухандис. Галибаф сказал: «Здесь, на этом месте, я говорю этим двум дорогим мученикам, Абу Махди и дорогому Касему. Знайте, что мы и все те, кто верит в ваше дело в Иране и Ираке, не будем сидеть сложа руки, пока ваши идеалы не будут реализованы». Британская газета Financial Times сообщает, что Иран может расширить свои ответные действия за пределы Ближнего Востока. Издание цитирует иранских официальных лиц, которые утверждают, что в случае эскалации атак со стороны Трампа они могут поразить военные объекты в Европе. В число потенциальных целей входят авиабаза в Болгарии и британская авиабаза на Кипре. Газета также сообщает, что рассматривается возможность атак на подводные волоконно-оптические кабели в Ормузском проливе. Снятый с должности министр обороны Украины Михаил Федоров призвал к проведению выборов президента, которые не проводятся в стране в результате российского вторжения. Федоров, который сохраняет популярность среди жителей Украины, выступил с этим призывом в видеообращении, опубликованном во вторник. Он был фактически отстранен от исполнения обязанностей министра обороны в июле, всего через 6 месяцев после назначения. В видеообращении Федоров заявил, что демократия не может быть заложницей России. Он выступил за выборы в военное время, в том числе президентские. Он сказал, что Украина сталкивается с системным кризисом власти. Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя, боится перемен и медленно принимает решения. Федоров выступил с критикой в адрес администрации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, не называя его по имени. Федоров: «Выборы президента, которые изначально предполагалось провести в 2024 году, были отменены, поскольку после начала российского вторжения в 2022 году в Украине было введено военное положение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доу штан десу ка?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Нодо га итаин десу.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя, оя.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайто приготовит для тебя.
1: После этого Кайто приносит там имбирный чай с медом.
4: Таме-сан, декита йо.
0: Готово там.
4: Хай, доузо.
0: Держи.
1: Мия обращается к там.
3: О дайжи ни.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: Нодо га итаин десу.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо – это горло. Частица га после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. Итаин десу означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итаин десу», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итаин дес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: Итаин десу. Нодо га итаин десу. Нодо га итаин десу.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
6: どうしたんですか？
7: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Давайте разберем значение фраз.
6: どうしたんですか？
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
7: Атама га итаин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
7: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «ндес».
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: Доуштан деска? Атама га итаин дес. Нецу га арун дес.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
2: Онака га итаин дес. Онака га итаин дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
7: Кимочи га варуин дес. Кимочи га варуин дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
3: Одайджини.
0: Одайджини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайджини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там говорит, что с ней не так.
2: Таме-сан, као иро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. Поэтому рецепт у лекарства вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 20 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Министры иностранных дел Китая и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Бывшие жители северных территорий Японии призывают к переговорам с Россией. Трамп заявляет о контроле над Ормузским проливом. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил готовность своей страны продолжать играть конструктивную роль для мира и стабильности на Корейском полуострове в качестве важнейшей соседней страны. Он сказал об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, состоявшихся в Сеуле в среду вечером. Ван откликнулся на просьбу Чо Хёна к Китаю оказать содействие в денуклеаризации Корейского полуострова и помочь Сеулу возобновить диалог с Пхеньяном. Переговоры состоялись после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп требует от помощников организовать ему уже этой осенью встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос корреспондентов о том, будет ли Китай посредничать для проведения этого саммита, Ван сказал, что это следует решать Северной Корее и Соединенным Штатам. Ван добавил, что Соединенные Штаты должны изменить свою давнюю враждебную политику по отношению к Пхеньяну. В сентябре у председателя КНР Си Цзиньпина запланирована поездка в США для проведения саммита с Трампом. По-видимому, Китай осторожно прощупывает, какие действия Соединенные Штаты намерены предпринимать по ситуации на Корейском полуострове. Пользующаяся влиянием сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына раскритиковала текущие военные учения, проводимые Соединенными Штатами и Южной Кореей. Ее заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал к сокращению этих учений. Ким Йо Джон, которая занимает пост руководителя одного из отделов правящей партии Северной Кореи, заявила, что сокращение их масштаба не заслуживает комментариев и что Пхеньяну это неинтересно. Ее заявление было опубликовано Государственным центральным телеграфным агентством Кореи. Она заявила, что сокращение масштабов и продолжительности учений не меняет их провокационного и оскорбительного характера. Ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» начались в понедельник. Планировалось, что 11-дневные учения продлятся до 27 августа. Однако в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что их продолжительность сокращена почти вдвое. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Трамп поручил Пентагону существенно сократить совместные учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что они посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал Северной Корее. Ким также сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо ведущихся контактах между Трампом и северокорейским лидером. Она отметила, что у них по-прежнему прекрасные отношения. Позже Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи до конца этого года, сказав: «Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, у него все будет в порядке. Пока у нас умный президент, у него все будет в порядке. С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент». Трамп также обвинил других президентов США в том, что они позволили Северной Корее обладать ядерным оружием. Бывшие жители японских северных территорий попросили Министерство иностранных дел Японии вести дипломатические переговоры с Россией в целях скорейшего возвращения этих островов Японии. В прошлый четверг президент России Владимир Путин побывал на острове Этурофу, одном из четырех контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Правительство Японии считает эти острова неотъемлемой частью японской территории и заявляет, что они были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Судзуки Хидео, заместитель председателя Лиги жителей архипелага Тисима и островов Хабомаи, объединения бывших жителей северных и других территорий, а также вице-губернатор префектуры Хоккайдо Хамасака Синьичи, встретились с заместителем министра иностранных дел Кунимицу Аяно в городе Неморо на Хоккайдо в среду. Они сказали Кунимицу, что визит Путина на остров Этурофу совершенно неприемлем. Они отметили, что в решении территориального вопроса нельзя терять времени, поскольку бывшие жители стареют, а перспективы возобновления посещений могил родственников и других проектов обменов с Россией отсутствуют.
Они попросили министерство вести дипломатические переговоры с Россией с сильной решимостью добиться скорейшего возвращения северных территорий Японии. В ответ Кунемицу сказала, что визит Путина задел чувства бывших жителей, их родственников и всего японского народа. Она отметила, что этот визит несовместим с позицией Японии и совершенно неприемлем. Кунемицу добавила, что министерство принимает просьбу и будет настойчиво вести переговоры с Россией. Судзуки выразил надежду на то, что правительство будет стремиться к диалогу с Россией, чтобы в полной мере донести чувства бывших жителей островов. Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном по поводу Ормузского пролива зашли в тупик. Однако президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна полностью контролирует этот водный путь и вновь настаивает на том, что Соединенные Штаты находятся в более сильной позиции. В среду в Вашингтоне Трамп заявил журналистам, что судоходство через пролив не будет идеальным, но отметил, что много нефти уже вывезено. Он добавил, что не спешит возобновлять переговоры. Трамп сказал: «Возможно, когда-нибудь, но сейчас, я думаю, ситуация очень хорошая». При этом иранская сторона усиливает критику. Спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф посетил Ирак в среду и выступил на месте смертоносных авиаударов США в 2020 году. В результате этих атак погибли видный иранский командующий Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди Аль-Мухандис. Галибаф сказал: «Здесь, на этом месте, я говорю этим двум дорогим мученикам, Абу Махди и дорогому Касему. Знайте, что мы и все те, кто верит в ваше дело в Иране и Ираке, не будем сидеть сложа руки, пока ваши идеалы не будут реализованы». Британская газета Financial Times сообщает, что Иран может расширить свои ответные действия за пределы Ближнего Востока. Издание цитирует иранских официальных лиц, которые утверждают, что в случае эскалации атак со стороны Трампа они могут поразить военные объекты в Европе. В число потенциальных целей входят авиабаза в Болгарии и британская авиабаза на Кипре. Газета также сообщает, что рассматривается возможность атак на подводные волоконно-оптические кабели в Ормузском проливе. Снятый с должности министр обороны Украины Михаил Федоров призвал к проведению выборов президента, которые не проводятся в стране в результате российского вторжения. Федоров, который сохраняет популярность среди жителей Украины, выступил с этим призывом в видеообращении, опубликованном во вторник. Он был фактически отстранен от исполнения обязанностей министра обороны в июле, всего через 6 месяцев после назначения. В видеообращении Федоров заявил, что демократия не может быть заложницей России. Он выступил за выборы в военное время, в том числе президентские. Он сказал, что Украина сталкивается с системным кризисом власти. Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя, боится перемен и медленно принимает решения. Федоров выступил с критикой в адрес администрации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, не называя его по имени. Федоров: «Выборы президента, которые изначально предполагалось провести в 2024 году, были отменены, поскольку после начала российского вторжения в 2022 году в Украине было введено военное положение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Ното га итаин десу.
2: Оя-оя, сонна токи ни ва… Шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доуштан деска?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Ното га итаин дес.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя-оя.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайта приготовит для тебя.
1: После этого Кайта приносит там имбирный чай с медом.
4: Таме-сан, декита йо.
0: Готово там.
4: Хай, доузо.
0: Держи.
1: Мия обращается к там.
3: О дайжи ни.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Ното га итаин десу.
2: Оя-оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: Ното га итаин десу.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Ното. Это горло. Частица «га» после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. «Итайн дес» означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайн дес», которая звучит как «н дес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «н дес» в конец предложения. Фраза «итайн дес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «н дес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: «Итайн дес». «Ното га итайн дес». Ното га итаин десу.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
3: Доу штан десу ка?
6: Атама га итаин десу. Нецу га арун десу.
0: Давайте разберем значение фраз.
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
6: Атама га итаин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
6: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «ндес».
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: Доуштан дэсь ка? Атама га итаин дэсь. Нецу га арун дэсь.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
2: Онака га итай дес. Онака га итай дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
6: Кимочи га варуй дес. Кимочи га варуй дес.
1: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
3: Одайзини.
0: Одайзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайзини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
2: Таме-сан, каоиро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи нива, шоуга хачимицу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.

0: ラムさん、できたよ。はい、どうぞ。
1: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
4: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
3: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
4: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
3: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
4: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарства вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
3: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
4: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
3: 119. Надо запомнить.
4: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 20 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Министры иностранных дел Китая и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Бывшие жители северных территорий Японии призывают к переговорам с Россией. Трамп заявляет о контроле над Ормузским проливом. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил готовность своей страны продолжать играть конструктивную роль для мира и стабильности на Корейском полуострове в качестве важнейшей соседней страны. Он сказал об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, состоявшихся в Сеуле в среду вечером. Ван откликнулся на просьбу Чо Хёна к Китаю оказать содействие в денуклеаризации Корейского полуострова и помочь Сеулу возобновить диалог с Пхеньяном. Переговоры состоялись после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп требует от помощников организовать ему уже этой осенью встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос корреспондентов о том, будет ли Китай посредничать для проведения этого саммита, Ван сказал, что это следует решать Северной Корее и Соединенным Штатам. Ван добавил, что Соединенные Штаты должны изменить свою давнюю враждебную политику по отношению к Пхеньяну. В сентябре у председателя КНР Си Цзиньпина запланирована поездка в США для проведения саммита с Трампом. По-видимому, Китай осторожно прощупывает, какие действия Соединенные Штаты намерены предпринимать по ситуации на Корейском полуострове. Пользующаяся влиянием сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына раскритиковала текущие военные учения, проводимые Соединенными Штатами и Южной Кореей. Ее заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал к сокращению этих учений. Ким Йо Джон, которая занимает пост руководителя одного из отделов правящей партии Северной Кореи, заявила, что сокращение их масштаба не заслуживает комментариев и что Пхеньяну это неинтересно. Ее заявление было опубликовано Государственным центральным телеграфным агентством Кореи. Она заявила, что сокращение масштабов и продолжительности учений не меняет их провокационного и оскорбительного характера. Ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» начались в понедельник. Планировалось, что 11-дневные учения продлятся до 27 августа. Однако в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что их продолжительность сокращена почти вдвое. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Трамп поручил Пентагону существенно сократить совместные учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что они посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал Северной Корее. Ким также сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо ведущихся контактах между Трампом и северокорейским лидером. Она отметила, что у них по-прежнему прекрасные отношения. Позже Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи до конца этого года, сказав: «Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, у него все будет в порядке. Пока у нас умный президент, у него все будет в порядке. С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент». Трамп также обвинил других президентов США в том, что они позволили Северной Корее обладать ядерным оружием. Бывшие жители японских северных территорий попросили Министерство иностранных дел Японии вести дипломатические переговоры с Россией в целях скорейшего возвращения этих островов Японии. В прошлый четверг президент России Владимир Путин побывал на острове Этурофу, одном из четырех контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Правительство Японии считает эти острова неотъемлемой частью

Частью японской территории и заявляет, что они были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Судзуки Хидео, заместитель председателя Лиги жителей архипелага Чисима и островов Хабомаи, объединения бывших жителей северных и других территорий, а также вице-губернатор префектуры Хоккайдо Хамасака Синьичи, встретились с заместителем министра иностранных дел Кунимицу Аяно в городе Неморо на Хоккайдо в среду. Они сказали Кунимицу, что визит Путина на остров Этурофу совершенно неприемлем. Они отметили, что в решении территориального вопроса нельзя терять времени, поскольку бывшие жители стареют, а перспективы возобновления посещений могил родственников и других проектов обменов с Россией отсутствуют. Они попросили министерство вести дипломатические переговоры с Россией с сильной решимостью добиться скорейшего возвращения северных территорий Японии. В ответ Кунимицу сказала, что визит Путина задел чувства бывших жителей, их родственников и всего японского народа. Она отметила, что этот визит несовместим с позицией Японии и совершенно неприемлем. Кунимицу добавила, что министерство принимает просьбу и будет настойчиво вести переговоры с Россией. Судзуки выразил надежду на то, что правительство будет стремиться к диалогу с Россией, чтобы в полной мере донести чувства бывших жителей островов. Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном по поводу Ормузского пролива зашли в тупик. Однако президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна полностью контролирует этот водный путь и вновь настаивает на том, что Соединенные Штаты находятся в более сильной позиции. В среду в Вашингтоне Трамп заявил журналистам, что судоходство через пролив не будет идеальным, но отметил, что много нефти уже вывезено. Он добавил, что не спешит возобновлять переговоры. Трамп сказал: «Возможно, когда-нибудь, но сейчас, я думаю, ситуация очень хорошая». При этом иранская сторона усиливает критику. Спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф посетил Ирак в среду и выступил на месте смертоносных авиаударов США в 2020 году. В результате этих атак погибли видный иранский командующий Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди Аль-Мухандис. Галибаф сказал: «Здесь, на этом месте, я говорю этим двум дорогим мученикам, Абу Махди и дорогому Касему, знайте, что мы и все те, кто верит в ваше дело в Иране и Ираке, не будем сидеть сложа руки, пока ваши идеалы не будут реализованы». Британская газета Financial Times сообщает, что Иран может расширить свои ответные действия за пределы Ближнего Востока. Издание цитирует иранских официальных лиц, которые утверждают, что в случае эскалации атак со стороны Трампа они могут поразить военные объекты в Европе. В число потенциальных целей входят авиабаза в Болгарии и британская авиабаза на Кипре. Газета также сообщает, что рассматривается возможность атак на подводные волоконно-оптические кабели в Ормузском проливе. Снятый с должности министр обороны Украины Михаил Федоров призвал к проведению выборов президента, которые не проводятся в стране в результате российского вторжения. Федоров, который сохраняет популярность среди жителей Украины, выступил с этим призывом в видеообращении, опубликованном во вторник. Он был фактически отстранен от исполнения обязанностей министра обороны в июле, всего через 6 месяцев после назначения. В видеообращении Федоров заявил, что демократия не может быть заложницей России. Он выступил за выборы в военное время, в том числе президентские. Он сказал, что Украина сталкивается с системным кризисом власти. Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя, боится перемен и медленно принимает решения. Федоров выступил с критикой в адрес администрации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, не называя его по имени. Федоров: «Выборы президента, которые изначально предполагалось провести в 2024 году, были отменены, поскольку после начала российского вторжения в 2022 году в Украине было введено военное положение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии дом Харусан. Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, 顔色 が 悪い です よ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, 顔色 が 悪い ですよ。
5: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доштан деска?
5: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Ното га итаин дес.
5: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя, оя.
5: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи нива шога хачимицую га ии дес ё.
5: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайта приготовит для тебя.
1: После этого Кайта приносит Там имбирный чай с медом.
4: Там-сан, декита ё.
5: Готово, Там.
4: Хай, дозо.
5: Держи.
1: Мия обращается к Там.
3: Одайжини.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная Там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, 顔色 が 悪い ですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: Там-сан, декита ё. Хай, дозо.
3: О дайжини.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: Ното га итаин дес.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Ното. Это горло. Частица «га» после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. «Итайн дес» означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайн дес», которая звучит как «н дес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «н дес» в конец предложения. Фраза «итайн дес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «н дес». В сегодняшнем диалоге Там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
6: «Итайн дес». «Ното га итайн дес». Ното га итаин дес.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
7: До штан деска?
8: Атама га итаин дес. Нец га арун дес.
0: Давайте разберем значение фраз.
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
8: Атама га итаин дэсу.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».

0: болит.
1: 熱があるんです。
2: У меня температура.
0: 熱. Это температура. А ару – глагол, означающий иметь. 熱 が ару – это есть температура. Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «н» «дес».
2: Послушайте беседу и повторите ответ.
3: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
3: Онака. Онака.
0: Болит?
3: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
4: Онака га итай дес. Онака га итай дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
3: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
1: Кимочи га варуй дес. Кимочи га варуй дес.
2: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
5: Одайзини.
0: Одайзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
2: Послушайте и повторите.
3: Одайзини.
2: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там говорит, что с ней не так.
6: Таме-сан, каоиро га варуй десу йо. До штан десу ка?
5: Нодо га итаин десу.
6: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимицу ю га ии десу йо.
5: Кайто га има цукутте имасу.
7: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
2: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
2: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
2: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарства вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
2: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
2: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами.
8: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 20 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Министры иностранных дел Китая и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Бывшие жители северных территорий Японии призывают к переговорам с Россией. Трамп заявляет о контроле над Ормузским проливом. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил готовность своей страны продолжать играть конструктивную роль для мира и стабильности на Корейском полуострове в качестве важнейшей соседней страны. Он сказал об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, состоявшихся в Сеуле в среду вечером. Ван откликнулся на просьбу Чо Хёна к Китаю оказать содействие в денуклеаризации Корейского полуострова и помочь Сеулу возобновить диалог с Пхеньяном. Переговоры состоялись после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп требует от помощников организовать ему уже этой осенью встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос корреспондентов о том, будет ли Китай посредничать для проведения этого саммита, Ван сказал, что это следует решать Северной Корее и Соединенным Штатам. Ван добавил, что Соединенные Штаты должны изменить свою давнюю враждебную политику по отношению к Пхеньяну. В сентябре у председателя КНР Си Цзиньпина запланирована поездка в США для проведения саммита с Трампом. По-видимому, Китай осторожно прощупывает, какие действия Соединенные Штаты намерены предпринимать по ситуации на Корейском полуострове. Пользующаяся влиянием сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына раскритиковала текущие военные учения, проводимые Соединенными Штатами и Южной Кореей. Ее заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал к сокращению этих учений. Ким Йо Джон, которая занимает пост руководителя одного из отделов правящей партии Северной Кореи, заявила, что сокращение их масштаба не заслуживает комментариев и что Пхеньяну это неинтересно. Ее заявление было опубликовано Государственным центральным телеграфным агентством Кореи. Она заявила, что сокращение масштабов и продолжительности учений не меняет их провокационного и оскорбительного характера. Ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» начались в понедельник. Планировалось, что 11-дневные учения продлятся до 27 августа. Однако в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что их продолжительность сокращена почти вдвое. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Трамп поручил Пентагону существенно сократить совместные учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что они посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал Северной Корее. Ким также сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо ведущихся контактах между Трампом и северокорейским лидером. Она отметила, что у них по-прежнему прекрасные отношения. Позже Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи до конца этого года, сказав: «Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, у него все будет в порядке. Пока у нас умный президент, у него все будет в порядке. С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент». Трамп также обвинил других президентов США в том, что они позволили Северной Корее обладать ядерным оружием. Бывшие жители японских северных территорий попросили Министерство иностранных дел Японии вести дипломатические переговоры с Россией в целях скорейшего возвращения этих островов Японии. В прошлый четверг президент России Владимир Путин побывал на острове Этурофу, одном из четырех контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Правительство Японии считает эти острова неотъемлемой частью японской территории и заявляет, что они были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Судзуки Хидео, заместитель председателя Лиги жителей архипелага Тисима и островов Хабомаи, объединения бывших жителей северных и других территорий, а также вице-губернатор префектуры Хоккайдо Хамасака Синьичи, встретились с заместителем министра иностранных дел Кунимицу Аяно в городе Неморо на Хоккайдо в среду. Они сказали Кунимицу, что визит Путина на остров Этурофу совершенно неприемлем. Они отметили, что в решении территориального вопроса нельзя терять времени, поскольку бывшие жители стареют, а перспективы возобновления посещений могил родственников и других проектов обменов с Россией отсутствуют.
Они попросили министерство вести дипломатические переговоры с Россией с сильной решимостью добиться скорейшего возвращения северных территорий Японии. В ответ Куницу сказала, что визит Путина задел чувства бывших жителей, их родственников и всего японского народа. Она отметила, что этот визит несовместим с позицией Японии и совершенно неприемлем. Куницу добавила, что министерство принимает просьбу и будет настойчиво вести переговоры с Россией. Судзуки выразил надежду на то, что правительство будет стремиться к диалогу с Россией, чтобы в полной мере донести чувства бывших жителей островов. Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном по поводу Ормузского пролива зашли в тупик. Однако президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна полностью контролирует этот водный путь и вновь настаивает на том, что Соединенные Штаты находятся в более сильной позиции. В среду в Вашингтоне Трамп заявил журналистам, что судоходство через пролив не будет идеальным, но отметил, что много нефти уже вывезено. Он добавил, что не спешит возобновлять переговоры. Трамп сказал: «Возможно, когда-нибудь, но сейчас, я думаю, ситуация очень хорошая». При этом иранская сторона усиливает критику. Спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф посетил Ирак в среду и выступил на месте смертоносных авиаударов США в 2020 году. В результате этих атак погибли видный иранский командующий Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди Аль-Мухандис. Галибаф сказал: «Здесь, на этом месте, я говорю этим двум дорогим мученикам, Абу Махди и дорогому Касему, знайте, что мы и все те, кто верит в ваше дело в Иране и Ираке, не будем сидеть сложа руки, пока ваши идеалы не будут реализованы». Британская газета Financial Times сообщает, что Иран может расширить свои ответные действия за пределы Ближнего Востока. Издание цитирует иранских официальных лиц, которые утверждают, что в случае эскалации атак со стороны Трампа они могут поразить военные объекты в Европе. В число потенциальных целей входят авиабаза в Болгарии и британская авиабаза на Кипре. Газета также сообщает, что рассматривается возможность атак на подводные волоконно-оптические кабели в Ормузском проливе. Снятый с должности министр обороны Украины Михаил Федоров призвал к проведению выборов президента, которые не проводятся в стране в результате российского вторжения. Федоров, который сохраняет популярность среди жителей Украины, выступил с этим призывом в видеообращении, опубликованном во вторник. Он был фактически отстранен от исполнения обязанностей министра обороны в июле, всего через 6 месяцев после назначения. В видеообращении Федоров заявил, что демократия не может быть заложницей России. Он выступил за выборы в военное время, в том числе президентские. Он сказал, что Украина сталкивается с системным кризисом власти. Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя, боится перемен и медленно принимает решения. Федоров выступил с критикой в адрес администрации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, не называя его по имени. Федоров: «Выборы президента, которые изначально предполагалось провести в 2024 году, были отменены, поскольку после начала российского вторжения в 2022 году в Украине было введено военное положение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan».

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: Доу штан десу ка?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: Нодо га итаин десу.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: Оя, оя.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайто га има цукутте имасу.
0: Кайто приготовит для тебя.
1: После этого Кайто приносит там имбирный чай с медом.
4: Таме-сан, декита йо.
0: Готово там.
4: Хай, доузо.
0: Держи.
1: Мия обращается к там.
3: О дайжи ни.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, каоиро га варуи десу йо. Доу штан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Таме-сан, декита йо. Хай, доузо.
3: О дайжи ни.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: Нодо га итаин десу.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо – это горло. Частица га после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. Итаин десу означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итаин десу», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: Итаин десу. Нодо га итаин десу. Нодо га итаин десу.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
3: どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: Давайте разберем значение фраз.
3: どうしたんですか？
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как». Постарайтесь запомнить фразу целиком.
6: Атама га итаин дес.
1: Голова болит.
0: Атама означает «голова». Атама га итай – это «голова болит».
6: Нецу га арун дес.
1: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий «иметь». Нецу га ару – это «есть температура». Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «н» дес.
1: Послушайте беседу и повторите ответ.
5: どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
5: Онака. Онака.
0: Болит?
5: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
2: Онака га итай индес. Онака га итай индес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
5: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
6: Кимочи га варуй индес. Кимочи га варуй индес.
1: Отлично! Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
7: Одайдзини.
0: Одайдзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
1: Послушайте и повторите.
5: Одайдзини.
1: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
2: Там-сан, као иро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
3: Нодо га итаин десу.
2: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
3: Кайто га има цукутте имасу.
4: Там-сан, декита йо. はい、どうぞ。
3: お大事に。
2: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
1: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
1: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарство вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
1: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
1: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: На следующем уроке Там вместе с друзьями отправится любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 20 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Министры иностранных дел Китая и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Бывшие жители северных территорий Японии призывают к переговорам с Россией. Трамп заявляет о контроле над Ормузским проливом. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил готовность своей страны продолжать играть конструктивную роль для мира и стабильности на Корейском полуострове в качестве важнейшей соседней страны. Он сказал об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, состоявшихся в Сеуле в среду вечером. Ван откликнулся на просьбу Чо Хёна к Китаю оказать содействие в денуклеаризации Корейского полуострова и помочь Сеулу возобновить диалог с Пхеньяном. Переговоры состоялись после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп требует от помощников организовать ему уже этой осенью встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос корреспондентов о том, будет ли Китай посредничать для проведения этого саммита, Ван сказал, что это следует решать Северной Корее и Соединенным Штатам. Ван добавил, что Соединенные Штаты должны изменить свою давнюю враждебную политику по отношению к Пхеньяну. В сентябре у председателя КНР Си Цзиньпина запланирована поездка в США для проведения саммита с Трампом. По-видимому, Китай осторожно прощупывает, какие действия Соединенные Штаты намерены предпринимать по ситуации на Корейском полуострове. Пользующаяся влиянием сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына раскритиковала текущие военные учения, проводимые Соединенными Штатами и Южной Кореей. Ее заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал к сокращению этих учений. Ким Йо Джон

которая занимает пост руководителя одного из отделов правящей партии Северной Кореи, заявила, что сокращение их масштаба не заслуживает комментариев и что Пхеньяну это неинтересно. Ее заявление было опубликовано Государственным центральным телеграфным агентством Кореи. Она заявила, что сокращение масштабов и продолжительности учений не меняет их провокационного и оскорбительного характера. Ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» начались в понедельник. Планировалось, что 11-дневные учения продлятся до 27 августа. Однако в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что их продолжительность сокращена почти вдвое. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Трамп поручил Пентагону существенно сократить совместные учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что они посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал Северной Корее. Ким также сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо ведущихся контактах между Трампом и северокорейским лидером. Она отметила, что у них по-прежнему прекрасные отношения. Позже Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи до конца этого года, сказав: «Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, у него все будет в порядке. Пока у нас умный президент, у него все будет в порядке. С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент». Трамп также обвинил других президентов США в том, что они позволили Северной Корее обладать ядерным оружием. Бывшие жители японских северных территорий попросили Министерство иностранных дел Японии вести дипломатические переговоры с Россией в целях скорейшего возвращения этих островов Японии. В прошлый четверг президент России Владимир Путин побывал на острове Этурофу, одном из четырех контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Правительство Японии считает эти острова неотъемлемой частью японской территории и заявляет, что они были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Судзуки Хидео, заместитель председателя Лиги жителей архипелага Тисима и островов Хабомаи, объединения бывших жителей северных и других территорий, а также вице-губернатор префектуры Хоккайдо Хамасака Синьичи, встретились с заместителем министра иностранных дел Кунимицу Аяно в городе Неморо на Хоккайдо в среду. Они сказали Кунимицу, что визит Путина на остров Этурофу совершенно неприемлем. Они отметили, что в решении территориального вопроса нельзя терять времени, поскольку бывшие жители стареют, а перспективы возобновления посещений могил родственников и других проектов обменов с Россией отсутствуют. Они попросили министерство вести дипломатические переговоры с Россией с сильной решимостью добиться скорейшего возвращения северных территорий Японии. В ответ Кунимицу сказала, что визит Путина задел чувства бывших жителей, их родственников и всего японского народа. Она отметила, что этот визит несовместим с позицией Японии и совершенно неприемлем. Кунимицу добавила, что министерство принимает просьбу и будет настойчиво вести переговоры с Россией. Судзуки выразил надежду на то, что правительство будет стремиться к диалогу с Россией, чтобы в полной мере донести чувства бывших жителей островов. Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном по поводу Ормузского пролива зашли в тупик. Однако президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна полностью контролирует этот водный путь и вновь настаивает на том, что Соединенные Штаты находятся в более сильной позиции. В среду в Вашингтоне Трамп заявил журналистам, что судоходство через пролив не будет идеальным, но отметил, что много нефти уже вывезено. Он добавил, что не спешит возобновлять переговоры. Трамп сказал: «Возможно, когда-нибудь, но сейчас, я думаю, ситуация очень хорошая». При этом иранская сторона усиливает критику. Спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф посетил Ирак в среду и выступил на месте смертоносных авиаударов США в 2020 году. В результате этих атак погибли видный иранский командующий Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди Аль-Мухандис. Галибаф сказал: «Здесь, на этом месте, я говорю этим двум дорогим мученикам, Абу Махди и дорогому Касему. Знайте, что мы и все те, кто верит в ваше дело в Иране и Ираке, не будем сидеть сложа руки, пока ваши идеалы не будут реализованы». Британская газета Financial Times сообщает, что Иран может расширить свои ответные действия за пределы Ближнего Востока. Издание цитирует иранских официальных лиц, которые утверждают, что в случае эскалации атак со стороны Трампа они могут поразить военные объекты в Европе. В число потенциальных целей входят авиабаза в

значение. В видеообращении Федоров заявил, что демократия не может быть заложницей России. Он выступил за выборы в военное время, в том числе президентские. Он сказал, что Украина сталкивается с системным кризисом власти. Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя, боится перемен и медленно принимает решения. Федоров выступил с критикой в адрес администрации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, не называя его по имени. Федоров. Выборы президента, которые изначально предполагалось провести в 2024 году, были отменены, поскольку после начала российского вторжения в 2022 году в Украине было введено военное положение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц.

Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 20 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Министры иностранных дел Китая и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Бывшие жители северных территорий Японии призывают к переговорам с Россией. Трамп заявляет о контроле над Ормузским проливом. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил готовность своей страны продолжать играть конструктивную роль для мира и стабильности на Корейском полуострове в качестве важнейшей соседней страны. Он сказал об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, состоявшихся в Сеуле в среду вечером. Ван откликнулся на просьбу Чо Хёна к Китаю оказать содействие в денуклеаризации Корейского полуострова и помочь Сеулу возобновить диалог с Пхеньяном. Переговоры состоялись после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп требует от помощников организовать ему уже этой осенью встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос корреспондентов о том, будет ли Китай посредничать для проведения этого саммита, Ван сказал, что это следует решать Северной Корее и Соединенным Штатам. Ван добавил, что Соединенные Штаты должны изменить свою давнюю враждебную политику по отношению к Пхеньяну. В сентябре у председателя КНР Си Цзиньпина запланирована поездка в США для проведения саммита с Трампом. По-видимому, Китай осторожно прощупывает, какие действия Соединенные Штаты намерены предпринимать по ситуации на Корейском полуострове. Пользующаяся влиянием сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына раскритиковала текущие военные учения, проводимые Соединенными Штатами и Южной Кореей. Ее заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал к сокращению этих учений. Ким Йо Джон, которая занимает пост руководителя одного из отделов правящей партии Северной Кореи, заявила, что сокращение их масштаба не заслуживает комментариев и что Пхеньяну это неинтересно. Ее заявление было опубликовано Государственным центральным телеграфным агентством Кореи. Она заявила, что сокращение масштабов и продолжительности учений не меняет их провокационного и оскорбительного характера. Ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» начались в понедельник. Планировалось, что 11-дневные учения продлятся до 27 августа. Однако в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что их продолжительность сокращена почти вдвое. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Трамп поручил Пентагону существенно сократить совместные учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что они посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал Северной Корее. Ким также сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо ведущихся контактах между Трампом и северокорейским лидером. Она отметила, что у них по-прежнему прекрасные отношения. Позже Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что планирует встретиться с лидером Северной

Кореи до конца этого года, сказав: «Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, у него все будет в порядке. Пока у нас умный президент, у него все будет в порядке. С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент». Трамп также обвинил других президентов США в том, что они позволили Северной Корее обладать ядерным оружием. Бывшие жители японских северных территорий попросили Министерство иностранных дел Японии вести дипломатические переговоры с Россией в целях скорейшего возвращения этих островов Японии. В прошлый четверг президент России Владимир Путин побывал на острове Этурофу, одном из четырех контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Правительство Японии считает эти острова неотъемлемой частью японской территории и заявляет, что они были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Судзуки Хидео, заместитель председателя Лиги жителей архипелага Тисима и островов Хабомаи, объединения бывших жителей северных и других территорий, а также вице-губернатор префектуры Хоккайдо Хамасака Синьичи, встретились с заместителем министра иностранных дел Кунимицу Аяно в городе Неморо на Хоккайдо в среду. Они сказали Кунимицу, что визит Путина на остров Этурофу совершенно неприемлем. Они отметили, что в решении территориального вопроса нельзя терять времени, поскольку бывшие жители стареют, а перспективы возобновления посещений могил родственников и других проектов обменов с Россией отсутствуют. Они попросили министерство вести дипломатические переговоры с Россией с сильной решимостью добиться скорейшего возвращения северных территорий Японии. В ответ Кунимицу сказала, что визит Путина задел чувства бывших жителей, их родственников и всего японского народа. Она отметила, что этот визит несовместим с позицией Японии и совершенно неприемлем. Кунимицу добавила, что министерство принимает просьбу и будет настойчиво вести переговоры с Россией. Судзуки выразил надежду на то, что правительство будет стремиться к диалогу с Россией, чтобы в полной мере донести чувства бывших жителей островов. Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном по поводу Ормузского пролива зашли в тупик. Однако президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна полностью контролирует этот водный путь и вновь настаивает на том, что Соединенные Штаты находятся в более сильной позиции. В среду в Вашингтоне Трамп заявил журналистам, что судоходство через пролив не будет идеальным, но отметил, что много нефти уже вывезено. Он добавил, что не спешит возобновлять переговоры. Трамп сказал: «Возможно, когда-нибудь, но сейчас, я думаю, ситуация очень хорошая». При этом иранская сторона усиливает критику. Спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф посетил Ирак в среду и выступил на месте смертоносных авиаударов США в 2020 году. В результате этих атак погибли видный иранский командующий Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди Аль-Мухандис. Галибаф сказал: «Здесь, на этом месте, я говорю этим двум дорогим мученикам, Абу Махди и дорогому Касему. Знайте, что мы и все те, кто верит в ваше дело в Иране и Ираке, не будем сидеть сложа руки, пока ваши идеалы не будут реализованы». Британская газета Financial Times сообщает, что Иран может расширить свои ответные действия за пределы Ближнего Востока. Издание цитирует иранских официальных лиц, которые утверждают, что в случае эскалации атак со стороны Трампа они могут поразить военные объекты в Европе. В число потенциальных целей входят авиабаза в Болгарии и британская авиабаза на Кипре. Газета также сообщает, что рассматривается возможность атак на подводные волоконно-оптические кабели в Ормузском проливе. Снятый с должности министр обороны Украины Михаил Федоров призвал к проведению выборов президента, которые не проводятся в стране в результате российского вторжения. Федоров, который сохраняет популярность среди жителей Украины, выступил с этим призывом в видеообращении, опубликованном во вторник. Он был фактически отстранен от исполнения обязанностей министра обороны в июле, всего через 6 месяцев после назначения. В видеообращении Федоров заявил, что демократия не может быть заложницей России. Он выступил за выборы в военное время, в том числе президентские. Он сказал, что Украина сталкивается с системным кризисом власти. Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя, боится перемен и медленно принимает решения. Федоров выступил с критикой в адрес администрации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, не называя его по имени. Федоров: «Выборы президента, которые изначально предполагалось провести в 2024

0: Радио Японии. Уроки японского языка. У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе.
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, 顔色が 悪い ですよ. どうしたん ですか?
3: 喉が 痛い です.
2: おやおや。
4: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。カイトが今作っています。タムさん、できたよ。はい、どうぞ。お大事に。Давайте
0: разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, 顔色が 悪い ですよ.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: どうしたん ですか?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: 喉が 痛い です.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: おやおや.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいい ですよ.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайтога 今作っています.
0: Кайта приготовит для тебя.
1: После этого Кайта приносит Там имбирный чай с медом.
4: Там-сан, декитайо.
0: Готово, Там.
4: Хай, дозо.
0: Держи.
1: Мия обращается к Там.
3: Одайжини.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная Там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, 顔色が 悪い ですよ. どうしたん ですか?
3: 喉が 痛い です.
2: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいい ですよ.
3: カイトが 今作っています.
4: Там-сан, декитайо. Хай, дозо.
3: Одайжини.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: Нодога итайн дес.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо. Это горло. Частица «га» после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. «Итайн дес» означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайн дес», которая звучит как «н дес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «н дес» в конец предложения. Фраза «итайн дес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «н дес». В сегодняшнем диалоге Там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: «Итайн дес». «Ноду га итайн дес».
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです. 熱があるんです.
0: Давайте разберем значение фраз.
6: どうしたんですか?
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До – это вопросительное слово «что» или «как».

0: Постарайтесь запомнить фразу целиком.
1: Атама га итаиндес.
2: Голова болит.
0: Атама означает голова. Атама га итай – это голова болит.
1: Нецу га арундес.
2: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий иметь. Нецу га ару – это есть температура. Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед ндес.
2: Послушайте беседу и повторите ответ.
3: どうしたんですか? Атамагаитаиндес. Нецгаарундес.
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
3: Онака. Онака.
0: Болит?
3: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
4: Онака га итаин дес. Онака га итаин дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
3: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
1: Кимочи га варуин дес. Кимочи га варуин дес.
2: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
5: Одайдзини.
0: Одайдзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
2: Послушайте и повторите.
3: Одайдзини.
2: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой Там говорит, что с ней не так.
6: Таме-сан, каоиро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
5: Нодо га итаин десу.
6: Оя, оя. Сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
5: Кайто га има цукутте имасу.
7: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ.
5: お大事に.
6: ハルさんの知恵袋.
2: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
2: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
2: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарство вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
2: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For safe travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
2: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 20 августа в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Министры иностранных дел Китая и Южной Кореи обсудили ситуацию на Корейском полуострове. Бывшие жители северных территорий Японии призывают к переговорам с Россией. Трамп заявляет о контроле над Ормузским проливом. А сейчас обо всем подробнее. Министр иностранных дел Китая Ван И выразил готовность своей страны продолжать играть конструктивную роль для мира и стабильности на Корейском полуострове в качестве важнейшей соседней страны. Он сказал об этом в ходе переговоров с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Хёном, состоявшихся в Сеуле в среду вечером. Ван откликнулся на просьбу Чо Хёна к Китаю оказать содействие в денуклеаризации Корейского полуострова и помочь Сеулу возобновить диалог с Пхеньяном. Переговоры состоялись после того, как газета Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп требует от помощников организовать ему уже этой осенью встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. На вопрос корреспондентов о том, будет ли Китай посредничать для проведения этого саммита, Ван сказал, что это следует решать Северной Корее и Соединенным Штатам. Ван добавил, что Соединенные Штаты должны изменить свою давнюю враждебную политику по отношению к Пхеньяну. В сентябре у председателя КНР Си Цзиньпина запланирована поездка в США для проведения саммита с Трампом. По-видимому, Китай осторожно прощупывает, какие действия Соединенные Штаты намерены предпринимать по ситуации на Корейском полуострове. Пользующаяся влиянием сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына раскритиковала текущие военные учения, проводимые Соединенными Штатами и Южной Кореей. Ее заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп призвал к сокращению этих учений. Ким Йо Джон, которая занимает пост руководителя одного из отделов правящей партии Северной Кореи, заявила, что сокращение их масштаба не заслуживает комментариев и что Пхеньяну это неинтересно. Ее заявление было опубликовано Государственным центральным телеграфным агентством Кореи. Она заявила, что сокращение масштабов и продолжительности учений не меняет их провокационного и оскорбительного характера. Ежегодные учения «Щит свободы Ульчи» начались в понедельник. Планировалось, что 11-дневные учения продлятся до 27 августа. Однако в среду Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи заявил, что их продолжительность сокращена почти вдвое. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Трамп поручил Пентагону существенно сократить совместные учения с Южной Кореей. Трамп заявил, что они посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал Северной Корее. Ким также сообщила, что ей ничего не известно о каких-либо ведущихся контактах между Трампом и северокорейским лидером. Она отметила, что у них по-прежнему прекрасные отношения. Позже Трамп заявил журналистам в Вашингтоне, что планирует встретиться с лидером Северной Кореи до конца этого года, сказав: «Я очень хорошо знаю Ким Чен Ына, у него все будет в порядке. Пока у нас умный президент, у него все будет в порядке. С ним, скорее всего, будет все не так хорошо, если у нас будет глупый президент». Трамп также обвинил других президентов США в том, что они позволили Северной Корее обладать ядерным оружием. Бывшие жители японских северных территорий попросили Министерство иностранных дел Японии вести дипломатические переговоры с Россией в целях скорейшего возвращения этих островов Японии. В прошлый четверг президент России

России Владимир Путин побывал на острове Этурофу, одном из четырех контролируемых Россией островов, о своих правах на которые заявляет Япония. Правительство Японии считает эти острова неотъемлемой частью японской территории и заявляет, что они были незаконно оккупированы после Второй мировой войны. Судзуки Хидео, заместитель председателя Лиги жителей архипелага Тисима и островов Хабомаи, объединения бывших жителей северных и других территорий, а также вице-губернатор префектуры Хоккайдо Хамасака Синьичи, встретились с заместителем министра иностранных дел Кунимицу Аяно в городе Неморо на Хоккайдо в среду. Они сказали Кунимицу, что визит Путина на остров Этурофу совершенно неприемлем. Они отметили, что в решении территориального вопроса нельзя терять времени, поскольку бывшие жители стареют, а перспективы возобновления посещений могил родственников и других проектов обменов с Россией отсутствуют. Они попросили министерство вести дипломатические переговоры с Россией с сильной решимостью добиться скорейшего возвращения северных территорий Японии. В ответ Кунимицу сказала, что визит Путина задел чувства бывших жителей, их родственников и всего японского народа. Она отметила, что этот визит несовместим с позицией Японии и совершенно неприемлем. Кунимицу добавила, что министерство принимает просьбу и будет настойчиво вести переговоры с Россией. Судзуки выразил надежду на то, что правительство будет стремиться к диалогу с Россией, чтобы в полной мере донести чувства бывших жителей островов. Переговоры между Соединенными Штатами Америки и Ираном по поводу Ормузского пролива зашли в тупик. Однако президент США Дональд Трамп утверждает, что его страна полностью контролирует этот водный путь и вновь настаивает на том, что Соединенные Штаты находятся в более сильной позиции. В среду в Вашингтоне Трамп заявил журналистам, что судоходство через пролив не будет идеальным, но отметил, что много нефти уже вывезено. Он добавил, что не спешит возобновлять переговоры. Трамп сказал, возможно, когда-нибудь, но сейчас, я думаю, ситуация очень хорошая. При этом иранская сторона усиливает критику. Спикер парламента Мохаммед Багир Галибаф посетил Ирак в среду и выступил на месте смертоносных авиаударов США в 2020 году. В результате этих атак погибли видный иранский командующий Касем Сулеймани и лидер иракского ополчения Абу Махди Аль-Мухандис. Галибаф сказал, «Здесь, на этом месте, я говорю этим двум дорогим мученикам, Абу Махди и дорогому Касему. Знайте, что мы и все те, кто верит в ваше дело в Иране и Ираке, не будем сидеть сложа руки, пока ваши идеалы не будут реализованы». Британская газета Financial Times сообщает, что Иран может расширить свои ответные действия за пределы Ближнего Востока. Издание цитирует иранских официальных лиц, которые утверждают, что в случае эскалации атак со стороны Трампа они могут поразить военные объекты в Европе. В число потенциальных целей входят авиабаза в Болгарии и британская авиабаза на Кипре. Газета также сообщает, что рассматривается возможность атак на подводные волоконно-оптические кабели в Ормузском проливе. Снятый с должности министр обороны Украины Михаил Федоров призвал к проведению выборов президента, которые не проводятся в стране в результате российского вторжения. Федоров, который сохраняет популярность среди жителей Украины, выступил с этим призывом в видеообращении, опубликованном во вторник. Он был фактически отстранен от исполнения обязанностей министра обороны в июле, всего через 6 месяцев после назначения. В видеообращении Федоров заявил, что демократия не может быть заложницей России. Он выступил за выборы в военное время, в том числе президентские. Он сказал, что Украина сталкивается с системным кризисом власти. Старая система слишком часто живет по своим собственным правилам. Она защищает себя, боится перемен и медленно принимает решения. Федоров выступил с критикой в адрес администрации, возглавляемой президентом Владимиром Зеленским, не называя его по имени. Федоров. Выборы президента, которые изначально предполагалось провести в 2024 году, были отменены, поскольку после начала российского вторжения в 2022 году в Украине было введено военное положение. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня в нашем эфире 25-й урок, на котором вы научитесь говорить, что вам не здоровится. Во второй части урока мы расскажем, что делать, если вы вдруг заболели в Японии.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там, которая живет в общежитии «Дом Харусан». Сегодня она отдыхала в гостиной, но вдруг что-то случилось.
0: Послушайте диалог 25-го урока.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや.
0: Давайте разберем фразы диалога по порядку.
1: Робот Харусан стоит на столе в гостиной. Встроенные детекторы Харусан сразу могут заметить какую-то проблему. Ее щеки начинают светиться бледно-голубым светом.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ.
0: Там, ты выглядишь бледной.
2: どうしたんですか?
0: Что случилось?
1: Там кашляет и отвечает.
3: のどが痛いんです.
0: У меня болит горло.
1: Харусан говорит.
2: おやおや.
0: Бедняжка.
1: После чего дает совет.
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
0: В таких случаях может помочь чай с имбирем и медом.
1: Мия добавляет.
3: Кайтが今作っています.
0: Кайта приготовит для тебя.
1: После этого Кайта приносит Там имбирный чай с медом.
4: Там-сан,できたよ.
0: Готово, Там.
4: Хай, дозо.
0: Держи.
1: Мия обращается к Там.
3: Одайжини.
0: Береги себя. Чтобы приготовить чай с имбирем и медом, надо залить кипятком тертый имбирь и добавить мед. Говорят, что это отличное средство от боли в горле и кашля.
1: Бедная Там подхватила простуду. Надеюсь, она очень скоро поправится.
0: Давайте послушаем диалог еще раз.
2: Таме-сан, 顔色が悪いですよ. どうしたんですか?
3: 喉が痛いんです.
2: おやおや. そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ.
3: カイトが今作っています.
4: Там-сан, できたよ. Хай, дозо.
3: Одайжини.
0: Ключевая фраза сегодняшнего урока. У меня болит горло.
3: のどが痛いんです.
0: Запомните ее и сможете сказать, что вы плохо себя чувствуете. Вот что значат слова в этой фразе. Нодо. Это горло. Частица «га» после этого слова указывает на часть тела, в которой вы чувствуете боль. «Итайндес» означает «болит». Главный пункт сегодняшнего урока – связка внутри фразы «итайндес», которая звучит как «ндес». Когда вы хотите сказать собеседнику, что чувствуете себя не очень хорошо, поставьте «ндес» в конец предложения. Фраза «итайндес» состоит из «и» прилагательного «итай», которое означает «болит», после которого идет связка «ндес». В сегодняшнем диалоге Там использовала эту фразу, чтобы объяснить, как она себя чувствует.
1: А теперь послушайте и повторите.
5: «Итайндес». «Нодога итайндес». のどが痛いんです.
1: Послушайте еще один диалог, в котором обсуждают здоровье.
6: どうしたんですか?
7: 頭が痛いんです. 熱があるんです.
0: Давайте разберем значение фраз.
6: どうしたんですか?
1: Что-то не так?
0: Эта фраза используется, когда вы хотите узнать о состоянии здоровья вашего собеседника. До Это вопросительное слово «что» или «как».

0: Постарайтесь запомнить фразу целиком.
1: Атама га итаин десу.
2: Голова болит.
0: Атама означает голова. Атама га итай – это голова болит.
1: Нецу га арун десу.
2: У меня температура.
0: Нецу – это температура, а ару – глагол, означающий иметь. Нецу га ару – это есть температура. Как видно из этого случая, не только прилагательные, но и глаголы могут использоваться перед «н» дес.
2: Послушайте беседу и повторите ответ.
3: どうしたん ですか? 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: А теперь потренируемся на других примерах. Что вы скажете, если у вас заболит живот? Живот – это?
3: Онака. Онака.
0: Болит?
3: Итай. Итай.
0: Попробуйте.
4: Онака га итай дес. Онака га итай дес.
0: А теперь попробуйте сказать, что вас укачало. Укачало – это?
3: Кимочи га варуй. Кимочи га варуй.
0: Попробуйте.
1: Кимочи га варуин дес. Кимочи га варуин дес.
2: Отлично. Теперь вы сможете объяснить, что чувствуете себя плохо.
0: Бонус-фраза сегодняшнего урока принадлежит Мия. Она сказала ее, обращаясь к там, которая чувствует себя плохо. Запомните эту фразу и используйте в речи.
5: Одайзини.
0: Одайзини означает «береги себя». Эта фраза используется, когда кто-то заболел или получил травму, а вы хотите оказать поддержку и пожелать человеку скорейшего выздоровления.
2: Послушайте и повторите.
3: Одайзини.
2: Давайте послушаем сегодняшний диалог еще раз. Обратите особое внимание на ту часть, в которой там говорит, что с ней не так.
6: Таме-сан, каоиро га варуй десу йо. Доуштан десу ка?
5: Ното га итайн десу.
6: Оя-оя, сонна токи ни ва шоуга хачимитсу ю га ии десу йо.
5: Кайто га има цукутте имасу.
7: Таме-сан, декита йо. はい、どうぞ。
5: お大事に。
6: ハルさんの知恵袋。
2: А теперь время рубрики «Советы Харусан». Сегодня мы поговорим о том, что делать, если вы заболели в Японии.
0: Настя, а вот что вы будете делать, если вдруг почувствуете недомогание в Японии?
2: Это будет зависеть, конечно, от симптомов, скорее всего. Я куплю лекарства в аптеке.
0: Конечно, если симптомы не очень серьезные, проще всего заглянуть в аптеку. Если вы опишете свои симптомы, например, скажете, что у вас болит живот или поднялась температура, то фармацевт поможет выбрать те лекарства, которые можно купить без рецепта.
2: Но иногда может понадобиться и сходить к врачу.
0: Тогда лучше найти клинику или больницу, в которых принимает именно тот специалист, который вам нужен. Врач проведет осмотр и выпишет лекарство. По этому рецепту лекарство вы получите в аптеке. На сайте Японской национальной организации по туризму есть список медицинских учреждений, которые принимают иностранных туристов, предоставляя информацию на разных языках.
2: Чтобы найти этот сайт, наберите в строке поиска «For Safe Travels in Japan» JNTO. На всякий случай можете проверить его заранее. Также можно обратиться в туристический информационный центр или на ресепшн отеля. Там расскажут, где находятся ближайшие медицинские учреждения.
0: В экстренных случаях звоните по телефону 119. К вам приедет скорая помощь.
2: 119. Надо запомнить.
0: Запомните, но, надеюсь, столкнуться с такой ситуацией вам не придется. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: На следующем уроке там вместе с друзьями отправятся любоваться цветущей сакурой. Оставайтесь с нами!